что жди, что ж смотри, оглотать жалко, хоть и я вас, а давно по спинам.

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

той пускай да кочечке. А из порохом топочка закружилася, та под копом покатилася, та и хлопнула. Сама пили, загалдели, слетят.

0: Będzie była chyba kasa. Что ж ты не подтягиваешь, дай не подтягиваешь. Не хочу.
1: Воля, мол, воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

пьянство и наделать чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя.

царице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: месяц. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, грызка ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, Иисус!

всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я

0: все п'є, князь Василій Іванович Шуйський. Челом його...
1: Шуйський, саме, постой! Скажи, что радит и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского вам Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шалуных, гонец из Кракова приехал.

ваш. Жив тебе пятно единое, единое случайно замелешься. Как если малой душа скорее тянется сердце я.

округте меня по яркому ночь, и все на войска брат и вор. Слушай, Фёдор...

Я царишал. Боже свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.